0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета». 92,6

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх –

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
1: «Комета».
2: 92,6.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: счастлив. И сам заявить себе уполномочен. Сегодня в постели я был с ней не очень. Не парься,
1: да и не парься,
0: будь счастлив.

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься.

этому поводу? Ну, вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься! Будь счастлив, плюнь на все, пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот, вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда... Этого всего нет.

на пыль на ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Радио Комета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета.

0: Не говори.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. I like to move it, move it. I like to move it.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Поехали!

Комета. Радио Комета. 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать.

Радио «Комета». 92,6 FM. «Комета». 92,6

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
6: Поехали!

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: отвечаю за слова.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolisjarvi.ru.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Всем райской пятницы. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. И несмотря на то, что она такая райская, но дождливая, лето продолжается, поэтому... Посему группа АХА, композиция «Лето продолжается». Вот, я не знаю, вот «Summer Move On» уходит или продолжается, не знаю. Но, в общем, сейчас группа АХА, дальше, естественно, реклама немного. Если вы хотите прислать заявку на свою любимую песню «Привет и пожелания», присылать их по телефону 8-916-244-00-44. WhatsApp и Telegram не работают, а значит, SMS Max для вас. И если вы позвоните в прямой эфир, заявка будет выполнена еще быстрее. Итак, группа АХА и далее немного рекламы. До 14.00, Игорь, в вашем распоряжении. Наш стол заказов открыт до сего времени.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6.

0: Радіо Примета. 92 и 6 FM. Примета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Ну что, переходим к самой приятной части нашего, так сказать, шоу. Это чтение ваших заявок, приветов, пожеланий. Первая заявка. Добрый день, всем хорошего настроения. Можно поставить группу «Респект» там-там. Но я посмотрел, там «Антиреспект». И там называется «Там-там». Никогда никто не спросит. Кажется, так. Надеюсь, я угадал, да? Следующая заявка будет у нас от Натальи. Наталья пишет: поставьте, пожалуйста, Владимира Высоцкого «Зарядка». Спасибо, Наталья. Наталья, песня называется «Утренняя гимнастика». Ну, в принципе, да, зарядка, согласен. Вот, зарядка, точно. Итак, выполняем ваши заявки. Присылайте заявки. Видите, у нас все, как говорится, по расписанию, поэтому сейчас «Антиреспект», дальше, соответственно, «Зарядка», а потом к «Зарядке» присоединятся три девушки из 80-х, группа «Бананарама» с композицией «Венера». Такая зарядочка будет импровизированная.
0: Рабочий полдень на комедии.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Ковите.
2: Рабочий полдень.
3: Ну, между тем, у меня есть заявка от Павла, который попросил композицию Мамульки Бенд «Черный подковы». Он пишет: «Привет всему коллективу лучшей радиостанции. Прошу разбавить эфир отличными рок-ритмами. Хочу послушать Мамульки Бенд «Черные подковы». 100%. Пашка Джипер». Ну, что могу сказать? После группы Green Day сразу же будет «Черные подковы» в исполнении Мамульки Бенд. Спасибо за заявку, Павел.

Ну, рабочий полдень плавно отбивает первый час. После выпуска новостей и рекламы мы встретимся вновь. 8-916-244-00-44. До встречи в следующем часе.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ну, поскольку сегодня новостей не было, мне придется эти новости рассказать вам самому и быстренько пройтись по новостям, которые произошли сегодня в мире. Ну, например, в Московской области подорожают тарифы на платную парковку, пишут с 3 августа. Стоимость одного часа для легковых автомобилей увеличится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130 рублей, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. Что еще? Дженнифер Энистон, у нее теперь новый бойфренд, вот никак ей с мужчинами не везет, но вот, надеюсь, она нашла себе гипнотерапевта Джима Кертиса, да, ему 50 лет, ей 57, кстати, да, поэтому она все как-то старается быть молодой, но на самом деле ей это удается, вот благодаря такому позитивному настрою, потому что в комедийных ролях Дженнифер Энистон нет равных в Голливуде. Пожелаю ей счастья, может быть, действительно у нее все получится, да. Пишут, что Риана беременна двойней. Вот я вчера видел, соответственно, видео, где она выходила в Нью-Йорке из магазина. Там у нее было трое детей. Что, еще двое? Ну, и удивительно, удивительно. Так что прям Риана просто размножается. Будет счастливая мать, дай бог. Вот, потом пишут о том, что россиянка взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте. Обнаружили это в Таиланде. Соответственно, поместили ее в кутузку с этим, буквально с этой проблемой, да. Сына несовершеннолетнего отправили в отель и разбиралась, в общем, она с этим, и по приезду в Россию взыскала с МВД почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте. Вот, поэтому, ну, что могу сказать? Мне вот паспорт надо будет гражданский получать скоро, и поэтому надо будет тоже 10 раз проверить. Ну, что могу сказать? У меня пока заявок еще нет, но я думаю, скоро они будут. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Здесь уже был вопрос от Ирины по рекламе. Ирина, ждите сейчас мое сообщение в телефоне, поэтому сейчас я все выясню и пришлю вам телефон нашей рекламной службы, агента, во всяком случае, точно, чтобы он с вами как-то побыстрее связался. На тему ошибок в паспорте, я думаю, что здесь вот как-то мне сразу в голову пришла композиция группы Culture Club, она называется «Ошибка номер 3». Песня вышла в альбоме 84 года «Пробуждение в доме, охваченном пожаром». Но что могу сказать? Будьте внимательны с документами, проверяйте их сразу при получении. Нельзя сейчас верить ни компьютерам, ни людям. Ну, в общем, надо все проверять. Все проверять. Так что сейчас мы телефончик рекламной службы нашей еще раз уточним для нашего клиента Ирины. И ждите сообщения. Ну, а теперь группа Culture Club, далее реклама, после чего рабочий полдень продолжит свою работу. 8-916-244-2044.
1: Рабочий полдень на комете.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Мы переходим к чтению ваших заявок вновь. Зульфия первая в очереди. Игорь, приветствую. В связи с полным отсутствием сети в деревне, я вынуждена подниматься на высокий холм, чтобы отправить вам заявку. Если это письмо зачитаешь в эфире, значит, это чудо случилось. Случилось чудо. Поставь, пожалуйста, диджей Мока, деревенские частушки. Спасибо. Ну, вам в деревню привет. Вот, и чудо случилось. Поэтому деревенские частушки прямо сейчас прозвучат. Далее, Андрей Маняхин, Игорь, привет. Давай послушаем красивую вещь. Она называется Иэн Браун, композиция «Страх». Тут разделенная, да, я как бы слово, видать, фраза была разделена на буквы, да, но я прочитал слово «страх». Именно на эти буквы начинаются слова в каждой строчке песни. Это бывший солист в Stone Roses. Знаю такого. Вот, поэтому, ну что, диджей Мока и Stone Roses, Иэн Браун на вокале. Прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, приветы, пожелания. С холмов, из деревень, из городов, из космоса, из маршруток, откуда хотите. Сюда все придет. Все к нам на комету, на первое городское радио. Из разных как говорится, из разных частей. Из Японии, из Китая, из Лондона, из Парижа. Все сюда дойдет посредством интернета. Я вам 100% это гарантирую. Но только путем СМС либо Макса. WhatsApp и Telegram не работают.
0: Рабочий полдень

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Ну, мечтем, у меня еще одна заявка от Натальи, которая пишет: в июле день памяти Высоцкого. Привет и наилучшие пожелания всем, кто любит его песни. Поставьте, пожалуйста, песню про шахматы и всем шахматистам привет. Спасибо, Наталья. Наталья, вам спасибо. Ну, шахматы — это такая игра, тут да, она все развивает, и память, и воображение, и так сказать, и моменты, когда нужно именно сделать три шага, так сказать, вперед, уже думая наперед, еще на пять шагов, поэтому, ну, шахматы — это шахматы. Вот, поэтому Высоцкий прям про шахматы сейчас, далее реклама, и я думаю, что из мюзикла «Шахматы», я думаю, что-нибудь я тоже сейчас придумаю. Ну, из мюзикла, который написали участники группы «Абба».
0: Рабочий полдень на комете.
2: Я кричал: вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе: вот, говорят, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доской, силы в нем. Вообще, он играет чисто, без помарок. Ну ничего, я тоже не подарок.

0: ноги. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. Так что ты за тылый центр не беспокойся, а ты играй по краю напрямик. Ну, я налег на бег на 100-метровке, я в бане вес загнал, отлично сплю. У меня были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки я его без мата задавлю. Ох, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины. Эх, вы легкие фигуры, ох, вы кони да слоны. Не спеши и, главное, не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Ну, честь короны шахматной на карте. И он от поражения не уйдет. Ведь мы сыграли с Талием 10 партий. В преферанс в очко и на бильярде. И Таль сказал, такой не подведет. Ох, вы сильные ладони, мышцы мои крепкие спины. Эх вы, кони мои, кони, ох вы, милые слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Скажет, ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там у вас и гениальный, а небось попить, покушать и не дурак. Ох, мы крепкие орешки, мы корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпайся ферзем.
1: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.com или в приложении Йоби да Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Между тем, у меня заявка на песню «Небо славян», прозвучит она в следующем часе. Ну, а я последнее сообщение выдам о том, что вчера, буквально утром, пришло сообщение о том, что скончалась все-таки певица Бонни Тайлер. В общем, все верили до последнего момента, что все-таки она как-то поправится. Но нет, к сожалению, чуда не произошло. Ну, закрываю я наш... стол заявок, приветов, пожеланий, композиции Бонни Тайлер и Дитера Буллина. Композиция называется «Race to the Fire». И до встречи в программе «Музыкальный глобус» завтра вечером в 21.00 и в программе «Рабочий полдень» в воскресенье. Все. С вами был Игорь. Доброго здравия и хороших выходных.

0: Ждет комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Радио «Комета». 92,6

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Stand by all systems.
2: Радио Комета. 92,6.

0: планеты.
1: На дальней станции Союз. Право покоя.
0: Комета.
2: Сядут скорый поезд, сядут длинный поезд. Ночью соловьиною. Далеко отсюда.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Добрый вечер всем. Пятница, 10 июля на календаре. Вот ура, наконец-то рабочая неделя закончена. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшие два часа проведем с вами вместе с вашими музыкальными заявками, приветами, пожеланиями и поздравлениями. Я уже открыла мессенджер Макс и в предвкушении ваших заявок, поэтому жду. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс для вас уже работает, СМС уже телефон мой принимает. Поэтому давайте, бегом, торопитесь, жду вашей мелодии, чтобы с вами вместе задавать тон сегодняшнего вечера. Ну и пока что я ожидаю ваши замечательные заявки, мои дорогие. Хочется сказать пару слов о погоде. Ну, традиция у меня такая, каждый вечер про погоду говорить, потому что сама на улице побывала, хочу теперь с вами поделиться, что же там на улице творится, да? Прям стихами говорю сегодня. Какая прелесть вообще. Вечер будет огненный. Итак, поехали смотреть, что там с погодой. Там к нам циклон какой-то подъезжает, непонятный. Ладно, сейчас будем разбираться. За окном у нас пока что плюс 26, ощущается как плюс 27. Яндекс.Погода сообщает, что вчера в это время было плюс 19. Нещадно лгут, потому что вчера в это время было 24 градуса. Я же читала вам про это, да, помните, может быть. Слабый дождь нам обещают с 9 часов вечера. А пока что у нас облачно и с прояснениями. Возможно, гроза. Сообщает нам об этом Гидрометцентр России. Действует это предупреждение до 11 июля. То есть ждем до завтра. В выходные обещают нам похолодание аж до целых плюс 20 градусов. Но я думаю, что мы как-нибудь это переживем, правда ведь? Если что, можно будет погреться на даче около мангала с шашлыком. В общем-то, подвигаться, поиграть в бадминтон. Либо там, я не знаю, поскакать на батуте, в конце концов. В общем, что-нибудь себя занять, чтобы активно подвигаться и не замерзнуть в целые аж плюс 20. С лишним 26. Но ничего страшного. К 9 вечера похолодает до 21 градуса. Ну, в общем-то, не знаю, жить можно, я считаю. Даже дышать спокойно. Полица у нас там летает. Липы, сорняки цветут вовсю. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. Ну и что такое полица по сравнению с зарослями борщевика по дороге от Чехова к Серпухову? Конечно же, ничто. Поэтому полицу можно пережить, борщевик вряд ли. Надеюсь, его кто-нибудь все-таки оттуда вырубит. Потому что, ну, как-то вот вообще страшно. Едешь и такие леса борщевика. И думаешь, о, какая сказочная страна. Прям целые зонтики тут. Жаль, только от дождя под такими зонтиками не скроешься. Ну что ж, тему часа и дня сегодняшнего в ближайшее время я опубликую в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, поэтому пока, пользуясь случаем, заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий в городе. У нас там сейчас много анонсов готовится, и, в общем-то, возвращается наш любимый дорогой Чероки-шоу по субботам, но это пока еще не скоро, это будет только в августе. Но анонс будет именно здесь, в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, поэтому подписаться стоит. Ну и заодно подписывайтесь в информационный канал в мессенджере maxlopasnya.ru. Будьте в курсе всех событий в городе. У нас там самая актуальная информация. Ну и самая честная, на самом деле. Итак, что ж, про тему дня сегодняшнего сказала, про погоду рассказала. Поиграем мы сегодня с вами в очередной раз в игру «Неожиданный конец». Интерактив у нас будет с вами небольшой. Продолжим с весело фразу. Что-нибудь пятничное сегодня придумаю. В общем, ожидайте пока что. Ну и чтобы вам не скучно было ждать, а мне ваших заявки ожидать было не скучно, пока что у нас будет в эфире Blue System, Love Me On The Rocks. А затем Люси Чеботина, лучшая подруга, и Audio Slave, The Revelations. В общем-то, их и послушаем пока что. И начинаем мы движение по волнам вечернего Чехова на радиостанции Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии я. Зовут меня Ольга Ольху. Ближайшие полтора часа проведем с вами вместе под ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. Напоминаю вам наши координаты 8-916-244-0044. Это мессенджер Макс. Ну и по старинке смс-сообщение никто не отменял. Главное, только голубей не запускайте, а то мне тут так птички под окнами скачут, что я периодически пугаюсь. Ну и, в общем-то, перехожу потихонечку к озвучиванию темы дня сегодняшнего. Итак, вчера листая ленту, значит, в соцсети, всем известной ВКонтакте, наткнулась на такую статью в психологическом журнале. Значит, старших нужно уважать, давно устаревшее понятие, пишет там автор. И, в общем-то, ссылается на то, что вот это самое высказывание про старших нужно уважать становится инструментом манипуляции. И там предлагает разбирать всяческие азы, что есть два типа уважения, значит, там этика и культура, уважение за поступки и регалии. И, в общем-то, пишет он как итог, что уважительный тон, конечно, обязан быть вне зависимости от возраста и статуса. Но если старший относится к вам не так, как вы этого хотите, то можно, в принципе, его и не уважать в ответ. Александр Бацких это написал, в общем-то, в этом сегодняшнем журнале. И что же меня натолкнуло-то на обсуждение темы дня сегодняшнего? Традиции. Традиции. Вот это самое уважение старших. Традиция ли это? И вообще, вот, ну, существует ли она сейчас? И как с ней быть и что с ней делать? Очень хочу узнать ваше мнение, что думаете по этому поводу. Согласны ли вы с этим автором, что действительно это манипуляция со стороны старших? Или все-таки уважение к старшим – это дань традициям? И в том числе сегодня поговорим с вами в целом об отживших традициях. Конкретно меня интересует вопрос, что из прошлых традиций не мешало бы вернуть сейчас, а про какие забыть, как про страшный сон. Разберемся мы, какие традиции в принципе у нас существовали на территории нашей великой необъятной родины и какие из них были бы полезны сейчас в современности, а про какие лучше забыть. В общем-то, прошу прощения. И, значит, поиграем мы с вами в игру «Неожиданный конец» сегодня и продолжаем фразу «Мы сегодня хороший хозяин». Имеется в виду дома всегда что? Жду ваши вариации на 916-244-0044. В общем-то, пишите мне, жду. Ну и про традиции начну потихонечку. Итак, За столетия в России, разумеется, много сложилось обычаев, которые сейчас практически не встречаются, либо встречаются где-нибудь в глубинке, потому что изменились и быт, и ценности, и потому, или потому, что целенаправленно вытеснили эти традиции исторические события. И, в общем-то, есть несколько примеров, оговорюсь сразу, что традиция не исчезает бесследно, а может трансформироваться, но вот классические чистые формы мы уже, к сожалению, не увидим. И одна из таких традиций – это как раз домашние роды. Часто это делали в бане и, в общем-то, роль повитух. В дореволюционной России женщины обычно рожали дома, лучшим вариантом считалась баня. Там тепло и меньше посторонних глаз. Ну и, в общем-то, множество было там примет с этим связанных. Расплетали косы, снимали украшения рожениц, открывали все шкафы и окна, считалось, что облегчат роды. И повитухи, в общем-то, не только принимали роды, но и после как были какое-то время в доме хозяйства. С распространением больниц, изменением состояния гигиены, эта практика, в принципе, ушла. И вот лично я считаю, что все-таки сейчас, при нашем развитии медицины, роды в доме – это небезопасно. Поэтому вот эту традицию предлагаю, наверное,

0: прошлом. О, Светлана, вижу ваше сообщение. Хороший хозяин, он и в Африке хороший хозяин. Замечательно, принято, играем дальше, заказывайте песню. Ну, а я, собственно говоря, пока что ставлю Леонид Агутин «Я буду всегда с тобой», потом Джейсон Донован «Quest of Question of Pride», Елена Бурлаченко «Всем полюбившееся материнское сердце» и Enrique Iglesias «Bailamo». И, в общем-то, возвращаюсь потом к вам с вашими приветами и музыкальными заявками и с разговором про традиции.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

интерактив. Продолжаем мы фразу «Хороший хозяин всегда». «Хороший хозяин всегда прав», пишет мне Светлана Бараваш. И, в общем-то, оказывается, права, как никто другой. А еще мне присылает Николай сообщение: «Хороший хозяин всегда знает, где лежит отвертка, даже если ею никогда не пользовался». Ну, оригинально. Что я могу еще сказать? Возвращаемся мы к теме дня сегодняшнего. Итак, тема дня сегодняшнего. Отжившие традиции. Что из прошлых традиций не мешало бы вернуть сейчас, а про какие забыть, как про страшный сон. Итак, продолжаю я про традиции. Вы знаете, что раньше праздновали именины вместо дня рождения? Ну, в старину, что День Ангела и именины был главным праздником. Кому-то начиналось с молитвы и причастия, затем угощали гостей пирогами. А в советское время акцент сместился на день физического, фактического рождения. И само слово «именины» стало восприниматься как пережиток царского режима. В общем-то, не могу ничего сказать однозначного. Наверное, сейчас есть люди, которые отмечают и день рождения, и именины. Просто бывает так, что в году бывает очень часто множество именин у некоторых имен. Поэтому тут уж надо как-то, адаптироваться. Ну, один из ритуалов, конечно, местами полезный. И вот сейчас я его зачитаю. Ритуал связан со строительством дома. К выбору места под строительство относились очень внимательно и использовали различные приметы. Например, вечером на выбранное место клали овечью шкуру, а утром проверяли. Если шкура сухая, значит, место хорошее. А если нет, это сулило разорение. Ну что ж, у этого, в общем-то, у этой традиции есть весьма обоснованная... корни, собственно. Если шкура за ночь намокла, значит, там и дом намок, потому что раньше же строили из дерева, это оно, в общем-то, понятно. В общем-то, отрезали также кусок каравая, посыпали солью и оставляли на ночь. Если хлеб портился, отдавали его собаке. И только тогда приступали к закладке. Под основание дома иногда клали монеты. В общем, традиция с хлебом не очень-то понятная, но я думаю, что сейчас все выбирают как-то по другим каким-то критериям место для строительства собственного дома. Также была традиция переезда, в кавычках, с домовым. Считалось, что в домовой живет в доме вместе с семьей. Чтобы он не остался на старом месте, хозяева перед переездом забирали с собой старый веник. А еще перед отъездом небольшую коробочку складывали неострые старые вещи и выставили ее за порог минут на 10. Так домовой переезжал вместе с хозяевами. Ну, сомнительная традиция, честно говоря. Не знаю, как к ней относиться. Вот жду ваше мнение. Что думаете вы? И одна из традиций, кстати, я слышала про нее от своего папы. Он у меня жил в Урале. На Урале. Вот, кулачные бои. И это была не просто драка, а своего рода традиция, даже способ воспитания. Бои часто устраивали зимой во время святок или на Масленицу. Дрались стенка на стенку. Участвовали разные возрастные группы. Мальчики, неженатые юноши, взрослые мужчины. И со временем появились тактические приемы и правила. Например, запрещалось бить лежачего. Так вот откуда оно пошло. Но в 20 веке традиция сошла на нет. В общем-то, про кулачные бои очень много рассказывал мне мой папа. И даже у них там был местный великан, который достаточно такая хорошая история была про него. В общем, как-нибудь в другом эфире расскажу.

0: приятному, что у меня есть, это к вашим музыкальным заявкам. Татьяна Токмакова пишет: «Я сижу на вокзале у Курска, жду поезд и слушаю вас. До поезда еще полчаса. Поставьте, пожалуйста, песню «Курская красавица» Юлии Брылевой. Надеюсь, успею послушать». Конечно, поставим. Она будет. А у меня есть еще заявка. Пишет нам Юлия. И здравствуйте, хочу передать привет семье Балашовых. Можно поставить песню «Курская красавица» Юлии Брылевой? Будет, конечно же. И у меня пришла еще одна заявка от Натуси. Добрый вечер, хочу дать привет любимому Донецку и всем его жителям. Хочется пожелать скорейшего мира. Прошу поставить песню «Святая Русь» Ильницкой Марии. Будет прямо сейчас. Мария Ильницкая, «Святая Русь» и Юлия Брылева, «Курская красавица» в эфире радио Комета 92.6 FM. Слушаем, мои дорогие.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968.

0: 809-59-68.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Вот так вот первый час у нас подошел к концу, и мы сегодня обсуждаем с вами традиции, которые либо забыть, либо все-таки вернуть. И в том числе у нас сегодня интерактив, мы продолжаем фразу «Хороший хозяин всегда что?». И вот вы мне пишете: «Хороший хозяин всегда держит в кладовке три одинаковых вещи на всякий случай». Зачем? Расскажите. Пожалуйста, кто она не написала, то расскажите, зачем три одинаковых вещи. Итак, хороший хозяин сначала читает инструкцию, а потом гордо говорит: «А, и так сойдет». Это, наверное, про меня, нет? Хороший хозяин не выбрасывает ничего, потому что пригодится. О, это да, это коробочка была такая у одного из классиков наших, да, «В мертвых душах» или там где. Я могу ошибаться, в общем-то. Пятница сегодня, можно ошибаться, но ничего страшного. Итак, отжившие традиции. Озвучу сейчас традицию, в общем-то, одну из. Я думаю, что вот эту бы стоило вернуть. Итак, День Наума Грамотника. 14 декабря по старому стилю 1 декабря отмечали в День Святого Наума, которого считали покровителем учеников. Существовала традиция отдавать детей в обучение именно в этот день. Сейчас праздник полностью забыт. Жаль, потому что грамота сейчас страдает у детей. И на самом деле, некоторые традиции, особенно связанные с обучением, я на самом деле считаю, что нужно вернуть. И хочется услышать ваше мнение, поэтому присоединяйтесь к нашему обсуждению. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Жду вас там, либо в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там тоже можно под анонсом сегодняшнего «Черного Чехова» писать свои и заявки, и мнения по теме дня сегодняшней. Николай, заявку вашу вижу. Виапламя будет в следующем часе. Все поставлю, все выполню, все исполню. А пока у меня до этого пришла заявка от Константина. Андрей Губин, «Зима, холода». Поставьте, пожалуйста. Человек, видимо, зажарился на солнышке, поэтому решил немножко охладиться. Ну что ж, охлаждаемся. Андрей Губин, «Зима, холода». И в следующем часе ожидаем. В общем-то, Николай, вашу заявку озвучу, разумеется, в следующем часе. Поэтому ожидайте. Не прощаюсь с вами. Скоро вернусь.
4: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: На улицах нашего города 19 часов.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

с вечерней Чехов на радиостанции Конец 92.6 FM. Программа по вашим музыкальным заявкам, ваши музыкальные приветы, пожелания и поздравления. И, разумеется, у меня уже на очереди стоит заявка от Николая. Итак, зачитываю. Привет всему Чехову и районам. Хочется поставить всем песню группы «Виа Пламя» на дальней станции «Сойду». Всех с пятницей. Ура! Да, наконец-то пятница. 10 июля сегодня на календаре, и мы пережили рабочую неделю. Это восхитительные новости, я считаю. И Николай добавляет, верните, пожалуйста, в полдень на наше любимое радио высказывание.

0: Тяпкина. С уважением ко всем, Николай и Максим. Передадим нашему программному директору. Я думаю, что все. Вот это можно считать на самом деле традицией. Поэтому, если рубрика традиционная, вы к ней привыкли, то вот эту традицию мы возвращаем. А к чему я по традиции? Обсуждаем мы сегодня тему дня сегодняшнего. Традиции, отжившие, которые вот часть из которых можно бы, конечно, вернуть обратно, а вот часть лучше забыть, как страшный сон. Итак, например, вот что же стоит вернуть-то из традиций? Совместные семейные трапезы, когда все собираются за одним столом, и это не просто прием пищи, а возможность по-настоящему пообщаться, выслушать друг друга и укрепить связи действительно в уютном домашнем кругу. Дворовые и соседские инициативы. В прошлом сообщества часто организовывали праздники, субботники, помогали друг другу. Сейчас, в принципе, можно это в каждом дворе возродить. Договориться о совместных мероприятиях, создать чат для обмена вещами или услугами, и это укрепит чувство общности. Потому что сейчас в эпоху интернета и засилия соцсетей действительно мы стали какие-то разрозненные и холодные по отношению к окружающим людям. А это, собственно говоря, плохо, я так считаю. Пишите, что думаете на 916-244-00-44. Очень интересно ваше мнение. Можете заодно комментировать у нас под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заодно подписывайтесь, у нас там вся самая актуальная музыкальная информация. Напоминаю, что у нас лето скоро перевалит за середину, а осенью начинается новый сезон радиовещания. И там будут и новинки, и в том числе возвращение всем любимых и традиционных передач. Поэтому ожидайте, там у нас много новостей готовится к вам. Ну и подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasnia.ru. Будьте в курсе самых актуальных событий города. У нас там только самая свежая, актуальная и честная информация. Вот. Продолжаем про традиции. Чтение вслух в кругу семьи предлагают вернуть, мне здесь пишут. Потому что это не только развивает детей, но и создает теплую атмосферу, повод для обсуждения, сближает поколения. Кстати, я вот помню, как мне мама в детстве читала книжки перед сном. Это было очень мило и прям создавало такую вот атмосферу домашнего уюта, домашнего очага. Прям это было очень здорово и по-доброму. Я считаю, что да, вот чтение книг в кругу семьи, это стоит возвращать однозначно. Дальше следует у нас физическая активность. Утренние зарядки, физкульт-минутки на работе, массовые спортивные секции. Сегодня полезно хотя бы вернуть привычку регулярно гулять или заниматься спортом. Не только ходить в зал по выходным, потому что, конечно, у нас сейчас дефицит движения, и всем все-таки надо как-то быть более активными. Ну, а я передаю, в общем-то, очередь заявки. У нас сейчас заявка от Николая «Виа Пламя» для всего Чехова и района. Слушаем прямо сейчас на дальней станции «Сайду».
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама.
4: Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Пирожкова. У нас с вами еще чуть более 40 минут, и я все еще готова исполнять ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления передавать. Сегодня осуждаем мы традиции, прям такой ажиотаж у нас в мессенджере. Макс, напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Успейте присоединиться к обсуждению такому горячему. Здесь там все включились, предлагают вернуть одну за другой традиции радиостанции Ковет 26 FM, это очень приятно. Ну что ж, будем возвращать, раз традиции живучие, значит их надо вернуть. Ну а пока что пару слов про интерактив. Итак, у нас сегодня на продолжении фраза «Хороший хозяин всегда». Хороший хозяин всегда и чай предложит, и про погоду поговорит, и незаметно поможет. Красиво. Мне нравится. По-доброму. Поддерживаем. Вот это мне нравится, продолжение фразы. Прям вообще супер. Ну и перехожу я, пожалуй, наверное, к вашим заявкам, потому что мне их много, уместить надо все, поэтому вот в этом блоке буду говорить максимально мало. Итак, за время песен у меня поступил просто восхитительный звонок, от которого просто душа прям так согрелась, стало так приятно и тепло. Мне сказали: «Здравствуйте, наша любимая дорогая радиостанция». «Здравствуйте, Марина», — сказала я. Марина Брылева передает привет всему Курску и просит поставить композицию Юлии Брылевой «На перекрестке судеб». Будет, разумеется, прямо сейчас. Зачитываю дальше. Макс пишет нам, Макс, как бы это ни прозвучало: «Поддерживаю Николая и Максима по поводу полдня и рубрики «Тяпкина». Все в Чеховском районе за то, чтобы вернуть эти традиции. И прошу в знак моей благодарности поставить им песню Леонтьева «Мой дельтаплан». Нашла. Уже стоит в очереди, поэтому ожидайте. Николай пишет нам: «Доброй пятницы. Всему Чехову, Чеховскому району добра и урожая, полные закрома зерна и заготовок. Присоединяемся к возвращению традиций объявления в полдень, объявления «Джентльмены» и рубрики «Тяпкина». Всем колхозникам песню рубрики группы «Конь». Группы «Любе Конь». Вот так вот. Я уже тут кони, люди, все смешалось. Итак, напоминаю, Юлия Брылева «На перекрестке судеб» будет прямо сейчас. Потом Валерий Леонтьев «Мой дельтаплан» и группа «Любе» и Николай Расторгуев «Конь». А потом будет наша драгоценная любимая песня «Над морем бескрайним». Слушаем прямо сейчас, уступаю эфир музыки и жду ваше сообщение.
1: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

заявки, я этому бесконечно рада. Всех вижу, всех читаю, всех сейчас потихонечку буду озвучивать. Но пока пару слов о дне, теме дня сегодняшнего и нашей игре в интерактив. Да, заканчиваем мы сегодня фразу. Итак, фраза у нас сегодня: «Хороший хозяин всегда». Хороший хозяин всегда следит, чтобы в доме все работало, а если не работает, то пусть красиво стоит, пишут мне. Ну, честно сказать, это оригинально. Еще мне прислали, говорит, оригинал этой фразы: «Хороший хозяин всегда поднимает первый тост и угощает всех до отвала». Ну, это прям вот классика. Что ж, про традиции мы сегодня общаемся с вами. И, в общем, осталось у меня есть пара традиций, которые хотелось бы озвучить. И одна из них, из этих традиций, это письмо от руки и бумажные открытки. В эпоху, в общем-то, засилия электронных мессенджеров, когда мы все перекидываемся картиночками где-нибудь в мессенджере Макси или пересылаем друг другу сообщения ВКонтакте с поздравлениями. В общем-то, рукописное послание – это особый жест внимания, который показывает, что человек потратил время и усилия. Ну и кроме того, это очень мило, я считаю, получить открытку откуда-нибудь из Карелии. Ну или отправить самому себе, путешествуя по России, откуда-нибудь, допустим, из Калязина, отправить себе открытку через местное отделение почты и потом приехать домой уже из своего мини-путешествия и получить спустя там неделю эту открытку. Это очень по-доброму, это прям такое создает очаровательные воспоминания. Ну и письма от руки — это еще прекрасно тем, что, во-первых, поддерживает нашу моторику мелкую и позволяет нашему мозгу развиваться и не зависать, и не деградировать ни в коем случае. Ну и ко всему прочему, письма от руки показывают почерк человека, в них можно угадать настроение, и они обладают каким-то своим, собственно, специфическим теплом, чем не могут похвастаться машинописные сообщения в соцсетях и мессенджерах. Также еще одна традиция утрачена – это устная передача опыта. Рассказы старших о жизни, семейные истории, советы – все это ценные ресурсы, которые помогают нам лучше понять себя и свои корни. И возвращаясь к самому началу часа, про уважение старших. Все-таки я считаю, что эту традицию надо хранить и соблюдать. Старшие люди в любом случае опытнее, чем молодое поколение, и, возможно, иногда они бывают надменны и высокомерны, но делают они это вовсе не потому, что они в чем-то плохи, а в том, что они просто пытаются уберечь нас от тех ошибок, которым мы можем поддаться и которые можем совершить, и говорит в них исключительно желание спасти нас от этих ошибок и передать свой опыт, который они с годами набирали. Поэтому уважение старших — традицию тоже оставляем однозначно. Ну а вот что хочется, как говорится, забыть, как страшный сон. Это строгое разделение обязанностей по гендерному признаку. Я считаю, что нет смысла закреплять мужские и женские роли. Отношения современные, в общем-то, должны современные строиться, ну, и эффективнее расправить задачи, исходя из навыков и возможностей, а не из стереотипов. Следование ритуалам ради самого ритуала, например, пышное застолье для галочки. То есть у всех свадьба за 500 тысяч, значит, нам также надо. Шаблонные рассылки одинаковых поздравлений в соцсетях без личных слов. Это тоже как бы вот такое себе удовольствие, когда тебе приходит спустя год пересланное сообщение с поздравлением, которое отправил ты сам год назад этому человеку. Ну, то ж так себе, конечно. Что у нас следующее? Привычки, связанные с накопительством. Если в прошлом было нормой долго хранить вещи, даже если они износились, то сейчас уже нет. Итак, передаю привет. У меня там буквально осталось чуть-чуть времени. Сейчас будет.

0: Ну что ж, Максим передает привет и так, академик. Вот. Владимир Высоцкий, 17 лет, прямо сейчас в качестве привет отправляется ко всем.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня?

0: радио «Комета».
1: На Большом Каретном прозвучала песня Владимира Высоцкого, и отправилась она с приветом от академика, который пишет: «Хочу дать огромный привет своему куму, поздравить его с пятницей. Поставьте для него песню Высоцкого «Где мои 17 лет. Всем добра и пятницы». И Максим догоняет, собственно, с приветами и поздравлениями. «Добрый вечер, дорогой радио Комета. Спасибо моему куму Николаю за поздравление. И вот вы поставите ему песню Растеряева «Дороги». Прямо сейчас за Коко Джамбо, мистер президент, будет Игорь Растеряев. Слушай.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества.

0: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: самое приятное, как и заканчивается моя рабочая смена сегодня здесь на радио Комет 92.6 FM. Хочется сказать всем огромнейшее спасибо за восхитительный пятничный вечер всем, кто участвовал сегодня в музыкальных заявках и создании музыкального настроения для всех слушателей радиостанции Комет 92.6 FM. Ну а меня зовут Ольга Ольхова, я была с вами 2 часа и хочется под занавес уже подвести итог нашему обсуждению. Итак, все-таки сегодня победила фраза «Хороший хозяин, он и в Африке хороший хозяин». Я считаю, что это прям вот это факт. Ну что ж, у меня есть еще одна, две заявки есть. Ого, вот это бы уместить бы сейчас. Сейчас будем пытаться поместить все. Ну а пока про традиции подведу уже черту. Итак, выяснили мы сегодня с вами, что в России есть немало традиций, которые со временем исчезли, но среди утраченных, в общем-то, такие, как домашние роды с повитухами, празднование именин вместо дня рождения, ритуалы строительства дома, кулачные бои, перевозка домового. И практически, ну, часть из них утеряна, часть из них не совсем. И на исчезновение традиций повлияло, разумеется, урбанизация, исторические события и развитие технологий. При этом из прошлого можно бережно заимствовать что-то ценное, адаптируя его к современной жизни. Но единственная традиция, которая должна быть всегда с нами, это уважение. Взаимное уважение друг к другу и уважение к старшему поколению. Я считаю, что от этой традиции отказываться ни в коем случае нельзя. Ну и на этой прекрасной ноте перехожу к вашим приветам. Пишет нам Татьяна: добрый вечер, у нас тут своя атмосфера. Пятница, банька, хмельное. Нет, мы не про спиртное, мы про хорошее настроение. Правильно. Это правильно, что хорошее настроение. Поставьте для трех девиц песню «Три девицы», группа «Ягода». Спасибо. Будет в завершении часа. Пришла заявка еще у меня от анонимного пользователя. Павел Плабенев очень хотят послушать «Русский непобежден». И финальная заявка. Академик пишет: хочется передать огромный привет родителям в Чехов и поставить для них песню Боярского «La Friend La Fla». Всем пятницы. А вот эта песня будет уже в новом часе. И, в общем-то, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Огненных выходных. С вами была Ольга Ольхова. До встречи в понедельник.
1: Вечерний Чехов на радио КП.

легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
7: Удивительные места необъятной России в рубрике
8: «Там, на неведомых дорожках».
9: Чебоксары – столица Республики Чувашия. Все, кто посетил Чебоксары, в один голос утверждают, что это невероятно солнечный и гостеприимный город. Каждого приезжего радушными объятиями встречает 46-метровый величественный монумент матери-покровительницы, который стал неофициальным символом республики. Первые письменные упоминания о Чебоксарах датируются 1469 годом. Именно тогда на месте города остановились русские воины на пути в Казанское ханство. Согласно данным археологических раскопок, поселение на месте Чебоксар существовало задолго до летописного упоминания. К 1555 году Чебоксары считались военным городом, имеющим при себе крепость и промышленный посад.
10: Путеводитель. Город Чебоксары расположен на правом берегу реки Волга, ныне Чебоксарского водохранилища. Ближайшие крупные города – Нижний Новгород в 240 километрах и Казань в 160. До них можно добраться на автобусе. Аэропорт Чебоксар связан регулярным пассажирским сообщением только с Москвой. Сообщение по железной дороге с Москвой и Санкт-Петербургом.
11: Исторический телеграф. Название город приобрел благодаря реке Чебоксарке. Что любопытно, изначально город назывался Чебоксар. Форма множественного числа появилась и закрепилась гораздо позже. В основе названия реки, распространенное у марийцев и мордвы, дохристианское личное имя Чебак, которое сочетается с древним финно-угорским речным термином «ар», то есть «Чебоксар», приблизительно может переводиться как «река Чебака». В Чебоксарском уезде родился Василий Иванович Чапаев. В городе работает музей Чапаева, который занимается изучением, сохранением и показом событий периода Гражданской войны на примере жизни и деятельности Василия Чапаева, его боевых соратников и политических противников. В музейный комплекс входит сквер Чапаева, здание музея, дом семьи Чапаевых, памятник и мемориальная доска с барельефами. В 1969 году в Чебоксарах при раскопках был найден фрагмент берестяного сосуда с русской надписью и орнаментом, датируемый первой четвертью XVI века.
12: Как красиво! Чебоксары – один из самых благоустроенных городов России. Огромное количество лесов и парков придают ему особый колорит. В Чебоксарах есть интересные и необычные музеи. Музей пива был открыт в 1997 году. Там можно не только ознакомиться с историей возникновения напитка, но и продегустировать различные его сорта. Не менее занимателен музей истории трактора, экспозиции которого рассказывают о развитии отечественного и мирового тракторостроения. В музее
10: более 5000 различных экспонатов и более 40 всевозможных тракторов, многие из которых, несмотря на почти вековую историю, на ходу. Ну а в следующий раз...

сейчас нам предстоит посетить старинный город Торопец. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета». 92,6.

0: приметах.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92 и

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

этой песни британская группа Clash чуть было не оказалась бита собственными фанатами. Should I stay or should I go? Композиция, написанная по одной версии в честь американской певицы Эллен Фоули, с которой в бурных отношениях находился гитарист Clash Мик Джонс, по другой как угроза увольнения этого самого фронтмена из группы. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Увольнение, кстати, состоялось в сентябре 81-го, и группа попала в неловкую ситуацию на концерте в Париже. Публика требовала «Should I stay, should I go», но музыканты не могли исполнить ее без вокалиста и автора трека. Как выкручивались, история умалчивает, но Джонс потом в коллектив вернулся, чтобы через какое-то время уже уйти самому. Джонс говорил, что песня не была о ком-то конкретном, и она не предотвращала его уход из Clash. Это была просто хорошая драйвовая тема, попытка написать классику. С авторами композиции указаны все четверо музыкантов группы. Мик Джонс, Пол Симонон, Топпер Хидден и, увы, уже почивший Джо Страммер. Главное веселье при записи композиции случилось с бэк-вокалом. Джо Страммер заявил, что будет подпевать только на испанском. Подкинулся на эту затею звукооператор Эдди Гарсия, который позвонил матери, прочитал ей слова по телефону, и она их перевела. Но Эдди и его мама были выходцами из Эквадора, так что испанский у британцев получился эквадорским. Ситуация усложнилась еще и тем, что один бэк-вокалист Джоэ Лай, также владевший иностранными языками, по его словам, перевел текст на техаско-мексиканский. Словом, получилось как письмо дяди Федора родителям из Простоквашино. Но самое главное, весело и задорно, чего еще ждать от панков. Наверное, эту песню Clash чаще всего исполняли другие музыканты. Так сыграли Should I Stay, Should I Go оркестр «Укулеле» в Великобритании. Well, should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? А в 2012 году группу One Direction обвинили в плагиате. Критики утверждали, что для своего трека они позаимствовали гитарный риф из песни Clash. Ну, так это или нет, судить вам.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета». 92,6.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

В декабре 2008 года Торбо Накруче принимает участие в концерте, посвященном 25-летию группы Nautilus Pompilius, и исполняет две песни «Золотое пятно» и «Всего лишь быть». Вторая песня вошла в альбом-сборник трибьютов группе Nautilus Pompilius «Now Boom». Питерская Торбо стала несомненным фаворитом сборника. Группе вообще по жизни удаются кавер-версии. Они успешно перепели песни Егора Летова, «Пикника» и Алексея Рыбникова. Кажется, что в изначально бессвязную «Всего лишь быть» они привнесли экзистенциальный смысл, которого раньше не было.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио КП.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета». 92,5

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».
2: Во французской стороне на

0: Тары Лопасни «Три часа».
1: Комета 92,6 FM.